скисла, да не выкисла. То-то люли, то-то люли, то-то люшки мои. То-то люли, то-то люли, то-то люшки мои. На печи вглубь пекла и поджаривала. То-то люли, то-то люли, то-то люшки мои.